Говорят, что жизнь как карусель, мчи во весь опор, как только сел. Царей мир полон цариц, что лишает нас звезд и зениц. Тьма — самый настоящий свет, луна — словно солнце, когда дня нет.